А прошу тебя оставь, расскажу, что встал. Твои руки и выставь, самого места. Сири, люди и места. Я между них так пуста. Иду к тебе, хоть и стану. Крайне пусть и стану. Напишу тебе листа.